0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.
1: С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, в прошлый раз я вам рассказывала, как Бог забрал Илию на небо. Все, что я рассказала вам про Илию, мы читаем в Библии в Старом Завете. Но про Илию мы читаем еще и в Новом Завете. И сегодня я вам это расскажу. Библия говорит, что Бог есть любовь. Чудесным образом Бог показал свою любовь. Примерно через 900 лет после того, как Илия ушел на небо, Бог послал своего сына к нам на землю. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Единственный Сын Божий оставил небо и спустился на землю. Он родился во плоти, как младенец. Едва ли кто-нибудь знал, кем он был в действительности. Когда он вырос, он стал говорить людям о своем небесном Отце. Он исцелял больных и даже воскрешал умерших. Он мог делать это, потому что был Сыном Божьим. Он также всемогущ и велик. Он призвал 12 человек стать его учениками или последователями. Они проводили много времени вместе с ним, и он многому научил их. Они все больше и больше убеждались, что он не был похож на других. Он был единственным Сыном Божьим, жившим среди людей, как человек. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам о встрече Иисуса с Илией.

Однажды Иисус позвал трех своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, взойти вместе с ним на гору, чтобы помолиться. Он позволил этим ученикам увидеть то, что никто на земле никогда не видел. Угадайте, кто еще видел это? Илия? Неожиданно, правда? Ведь он ушел на небо сотни лет назад и все-таки видел это. Как же это могло случиться? Что же они увидели? Вскоре мы узнаем ответ. Трем ученикам, должно быть, понравилось подниматься на гору. Это понравилось и Господу Иисусу. Иисус любил свое творение, и горы, и цветы, и птиц, и многое другое. Так как Он Бог, Сын, жизнь Его не имеет начала. Он существовал, когда был сотворен мир. В самом деле Библия говорит, все через Него начало быть. То есть Он Творец. Господь Иисус, Петр, Иаков и Иоанн, должно быть, говорили о Небесном Отце, когда поднимались на гору. Через некоторое время они остановились, так как Господь Иисус хотел провести время в беседе со Своим Отцом. Он хотел помолиться. Он отошел немного в сторону от Своих учеников. Бог Сын беседовал с Богом Отцом. Когда Господь Иисус молился, Он преобразился. То есть Его лицо начало светиться ярко, как солнце. Его одежды стали белыми, сверкающими, как чистый белый снег. Что же произошло? Это яркое сияние называется славой. Небо наполнено этой славой. Сын Божий, оставив небо, хранил свою славу сокрытой. Поэтому, когда люди встречали Господа Иисуса, они не замечали в Нем ничего особенного. Он выглядел точно так же, как и другие люди. Но теперь его слава сияла, показывая, что он действительно является Богом Сыном. Какое необычное священное зрелище! А что же делали Петр, Иаков и Иоанн? Они наблюдали? Нет, они крепко спали. Когда они спали, явились два мужа и беседовали с Господом Иисусом. Одним из этих мужей был Илия, а другим – Моисей. Может быть, вы подумали, что мы закончили рассказ об Илии, когда услышали на прошлой неделе, как он был взят на небо. Да, но наш последний урок об Илии сегодня, потому что через сотни лет после того, как он ушел на небо, Илия вернулся на землю, чтобы побеседовать с Господом Иисусом. Бог послал этих мужей с небес, чтобы они пришли и поговорили с его сыном. Почему Бог послал их? Библия не говорит нам об этом, но, может быть, потому что Бог дал свой закон 10 заповедей Моисею, а Господь Иисус был единственным, кто совершенно исполнил Божий закон. Илия был пророком, а все пророки предвидели то время, когда на землю придет Мессия. Он пришел. Бог послал своего единственного сына. Какое необыкновенное событие произошло на этой горе! Господь Иисус в Своей славе беседовал с Моисеем и Илией. Как вы думаете, о чем они говорили? О чем говорил Илия? Говорил ли он о великом состязании на горе Кармил? Нет. Говорил ли Моисей о том времени, когда Бог провел израильский народ через Красное море? Нет. Говорили ли они о небесах, откуда они пришли? О, нет. У них была гораздо более важная тема для разговора. Они говорили о самом важном событии, которое когда-либо происходило, о смерти Господа Иисуса. Они говорили о том, что произойдет с Господом Иисусом в Иерусалиме немного позже. Смерть Господа Иисуса отличалась от чьей-либо смерти. Он был пригвожден ко кресту. В то время многих людей казнили таким образом, но смерть Господа Иисуса была все же совершенно иной. Когда Он умер, Бог наказал Его за грехи таких людей, как вы и я. Это было ужасное наказание. Когда Бог Сын висел на кресте, Бог Отец покинул Его, и Иисус страдал от Божьего гнева, изливаемого за грех. Только Божий Сын мог взять на Себя грех всего мира и понести наказание за него. Так как он сделал это, он стал единственным спасителем. Поэтому он может простить и ваш грех,
Он может спасти и вас от наказания, которое вы заслуживаете, потому что Он умер за грехи всех людей, а также и за ваши. Каждый человек, который не верит в Бога, заслуживает вечное отлучение от Бога. Библия называет его погибелью. Иисус Христос может спасти и вас от погибели. Он может изменить и вашу жизнь. Но вы должны довериться Ему, чтобы Он сделал это для каждого из вас лично.

Неудивительно, что Моисей и Илия говорили о его смерти. Но неужели ученики все пропустили? Спустя некоторое время ученики проснулись. Они никогда не видели ничего подобного. Они смотрели на небесное сияние и славу. Это было так необычно и чудесно, что ученики испугались. Петр начал говорить, не понимая на самом деле, что он говорит. «Наставник», — сказал он, — «хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Господь Иисус не ответил, потому что, когда Петр произнес эти слова, яркое облако покрыло его, Моисея и Илию. Из облака донесся голос. Это был голос Бога Отца. Он сказал ученикам: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Сам Бог заявил, что Иисус Христос был Его Сыном. Там, на горе, Он преподал ученикам великий урок. Он хочет, чтобы этот урок узнали и вы сегодня. Он хочет, чтобы и вы познали, что нет никого, как Господь Иисус. Моисей и Илия были людьми, которые служили Богу, но они были только людьми. Они совершали много ошибок, они часто согрешали, но Господь Иисус был совершенно другим. Он был человеком, но Он был и Сыном Божьим. Мы знаем, что существует три личности в одном Боге – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, Святая Троица. Иисус Христос – одна из личностей триединого Бога. Он единственный Спаситель, Он тот, кого дал нам Бог, чтобы мы слушали и слушались Его. Ученики были очень испуганы. Они упали на землю и даже не рискнули снова обратить свои взоры вверх. Господь Иисус подошел и коснулся их. «Не бойтесь», — сказал Он, любя. Три ученика взглянули вверх. Облако пропало. Моисей и Илия исчезли. Остался только Господь Иисус. Но Его сияющая слава больше не была видна. «А теперь пойдемте назад», — сказал Господь. Три ученика никогда не забудут, что они видели и слышали. Они знали наверняка, кем был Иисус, единственным Сыном Божьим. Дорогие ребята, когда вам приходится выбирать между тем, чтобы слушать Его или кого-либо еще, слушайте Его. Всегда слушайте Господа Иисуса Христа, даже когда другие увлекают вас на другой путь. Да благословит вас в этом Господь!

0: «Сережа! Сереж, пошли гулять!»
1: Сережа с трудом открыл глаза. Никак не хотелось так рано вставать. «Ну что опять придумал этот Димка?» У него на каждый день готова новая затея. «Но сегодня суббота, не надо идти в школу. Сережа так хотел подольше поспать, а Дима за окном не унимался».
0: «Серега, где ты там? Вот Соня!»
1: Наконец Сережа выглянул в окно.
2: «Ты чего, Димка, так рано? Еще и семьи нет».
0: «Ну и хорошо, одевайся скорее. Из дома на окраине города, что подлежит сносу, жильцы уже выехали. Пошли скорее туда. Там всякой всячины полно. Насобираем чего-нибудь для нашего штаба».
1: Штаб — это чердак Димкиного дома. Там собираются мальчишки с их двора и мастерят что-нибудь из конструктора, обсуждают разные новости и вообще рассуждают о жизни. Зимой там так здорово! На улице холодно, а у них в штабе так уютно.
0: «Давай, Серега, одевайся быстрее, еще за Колькой сбегать надо. Я тебя жду».
2: «Ну, мне родителей спросить нужно», —
1: попробовал объяснить другу Сережа.
0: «Да ты что? Времени у нас нет. Мальчишки из соседнего двора опередить могут».
2: «За родителей не беспокойся. Мы же быстро. Они будут думать, что ты еще спишь. Сегодня же суббота».
1: Сережа на минутку задумался, но все же согласился. Очень уж заманчивым было предложение Димы. Мальчики давно мечтали заняться радиотехникой. Вдруг в старом многоквартирном доме они найдут заброшенный приемник или проигрыватель. Будет чем заняться длинными зимними вечерами, ведь из их частей можно столько всего сконструировать. Дима с нетерпением ждал, пока друг оденется. Сережа тихонько проскользнул в коридор мимо спальни родителей, мимо комнаты сестренок-близнецов и вышел на улицу. В мыслях промелькнуло: «Надо бы помолиться». Но где уж? Дима при виде друга присвистнул от восторга и быстро побежал за угол. На той стороне дома окна их друга Кольки. Идти без него — предательство. Пока Коля одевался, Сережа все время хотел помолиться. Он был приучен в своей семье день начинать с молитвы к Богу. Но Дима все время мешал своей болтовней, да и делать это на ходу Сережа не привык. «Ну что ж, подумаешь, помолиться можно и через часик, дома, в своей комнате. К тому времени мальчишки должны уже возвратиться. Да и что случиться может всего за какой-то час?» — подумал свое оправдание Сережа. Втроем они быстро добежали до конца улицы. Ну вот и тот самый дом. Кое-где разбиты окна, скрипят оборванные ставни и двери. Свет едва проникает сюда от соседних домов, но на улице уже светлеет. Надо спешить. Скоро начнут просыпаться люди, и мальчишкам могут помешать. Из одной заброшенной квартиры они переходили в другую. У предусмотрительного Димы с собой оказался вместительный рюкзак. Вскоре он наполнился разными безделушками, которые вызывают интерес разве что у мальчишек. Пора и возвращаться. Но Коля вдруг что-то заметил в одной из квартир на верхнем этаже и позвал туда своих друзей, которые были уже у выхода. Они поспешили к нему в предвкушении чего-то интересного. И точно! Коля держал в руках старый магнитофон. «Вот это да! Ну и находка!» Мальчишки принялись его рассматривать. Дима на всякий случай захлопнул дверь. При этом защелкнулся проржавевший замок. Кое-как мальчишки уложили магнитофон в переполненный рюкзак и собрались выходить.
2: Но что это? Дверь не открывалась. Старый замок не хотел слушаться. Мальчики остались взаперти. И так, и эдак пытались они открыть дверь. Все бесполезно.
1: «Вот это мы влипли», — задумчиво пробормотал Дима. Сережа тоже приуныл. Почему-то сейчас он чувствовал себя очень виноватым.
2: Как он, Сережа, мог уйти рано утром из дома без разрешения родителей и, главное, без молитвы? Папа и мама учили своего сына каждый день начинать с Господом. Ой, если бы он утром помолился, может быть, было бы все иначе. Возможно, они вообще бы здесь не оказались. Но теперь... Сереже казалось, что один час он может прожить и без благословения Иисуса. И вот результат. Коля с Димой пробовали сбить замок какой-то железкой, но где уж там. А между тем на улице начиналась жизнь. Из окна были видны снующие по дороге автомобили, но люди были так далеко. Мальчики пробовали кричать, но никто их не слышал. Самое ужасное было то, что дома никто не знал, где они. Солнце уже было совсем высоко, но сюда, как и предполагал раньше Дима, никто не приходил. Сережа отошел в угол комнаты и тихонечко начал молиться. Теперь он очень нуждался в Иисусе, в его помощи, да и ребята тоже. Только вот они обращаться к Богу не умели. «Сережка, ты чего там бормочешь? Молишься, что ли?» — ухмыльнулся Дима.
1: «А ты не мешай, вдруг поможет», — в надежде шепнул Коля.
3: «Молюсь. Вы знаете, что у нас христианская семья, и я христианин. Только до этого был не очень хорошим. И вам о Боге ничего не говорил, и сам вот сегодня день начал. Не по Библии».
2: «Да ну тебя! Теперь молись, не молись, все одно. Никто нас здесь до понедельника не найдет».
4: «Ох, моя мама, наверное, в полицию на розыск подаст. А как найдусь, отец такую трепку устроит, только держись. Лучше ты за меня, Сережа, помолись, чтобы поменьше мне досталось», — попросил Дима.
5: «А мы сегодня всей семьей в гости к бабушке собирались. Что теперь будет?» — вздыхал Коля.
1: Мальчики притихли. Каждый думал о своем. А Сережа все продолжал тихонько молиться. Сегодня он ясно понял, что без Бога жить нельзя. Ни одной минутки нельзя. Ведь человек не застрахован от беды. Он не знает, что с ним будет даже через мгновение. Да, человек всегда нуждается в Боге. Всегда. Мальчику вдруг очень захотелось сказать об этом своим друзьям. Вон они сейчас как притихли, совсем не похожие на себя. И Сережа начал говорить ребятам о Христе, о том, как важно молиться. Потом он рассказал им свои любимые библейские истории о Данииле и его друзьях, о смелом Гедеоне, о мудром царе Соломоне. Было достаточно времени рассказать и об учениках Христа. Мальчики слушали Сережу, широко раскрыв глаза и забыв обо всем на свете.
5: «А теперь давайте вместе попросим Бога, чтобы Он нас освободил отсюда», — наконец предложил юный христианин.
2: «Ты сам помолись, а то мы не умеем», — сказал Дима.
5: «Только вслух молись, я еще никогда не слышал, как молятся», — добавил Коля.
1: И теперь уже вслух Сережа попросил Иисуса простить мальчиков за непослушание, за то, что попали сюда без его воли и без разрешения родителей. Он умолял Господа открыть им дверь этой квартиры, чтобы родители дома не волновались за своих сыновей.
0: Только Сережа сказал «Аминь», как послышались шаги.
1: и дверь резко дернули.
6: «Кто там?» — услышали мальчики мужской голос.
7: «Это мы, но мы открыть не можем, замок заело!» — ответил Дима. «Помогите, пожалуйста, нам выбраться!»
6: «Эх вы, бродя тут хулиганье всякое!» — продолжил мужской голос. «Ну ладно, я сейчас».
1: Сторож дядя Леня позвал на помощь людей, и они легко вышибли дверь. Мальчикам пообещали в следующий раз хорошенько натрепать уши,
7: но они были счастливы, покидая старый заброшенный дом.
1: Только в своем дворе друзья спохватились, что забыли свой рюкзак, но возвращаться за ним не стали. Да и зачем? Теперь им есть чем заняться вечерами на Димкином чердаке. Ведь у Сережи замечательная книга, детская Библия с картинками. Ее теперь так мечтают прочитать друзья. Сережа был очень счастлив. Родители после разговора с сыном решили в этот раз его не наказывать, ведь сам Иисус его учил сегодня. И Сережа хорошо понял: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть счастливы те, кто всегда нуждается в Боге. Он их не оставит никогда.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Как мы уже говорили в наших прошлых лекциях, данное произведение относится к числу пасторских посланий Нового Завета, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина, ее устройство и практические вопросы жизни церковной общины. В начале второй главы этого послания апостол говорил о публичных молитвах в церкви. Оставшаяся часть этой главы посвящена тому, как должны молиться в церкви мужчины и женщины. Также апостол говорит здесь о месте женщины в служении церкви. Давайте прочтем 8 стих. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Павел говорит о публичных молитвах, то есть о молитвах во время публичных богослужений в церкви, призывая мужскую половину общины воздевать чистые руки. Поднимать руки во время служения Богу — это был обычай, широко распространенный и практиковавшийся в ранней церкви. Поднятые к небу руки демонстрировали, а точнее сказать, символизировали особую посвященность Богу в жизни молящихся. Сегодня тоже встречаются отдельные церковные общины и группы, где принято, чтобы верующие поднимали вверх руки во время публичных молитв или богослужений. Те христиане, которым чужда данная традиция, иногда даже подвергают подобным

подобные общины критики, хотя причина этой критики, мне кажется, не совсем понятной. Друзья мои, нет ничего зазорного в том, что человек поднимает свои руки к Богу, если сделать это кажется ему уместным и правильным. Что же касается меня, то эта традиция поднимания рук во время молитв всегда вызывала у меня некоторые колебания. Дело в том, что я не совсем уверен в чистоте моих рук, чистоте в буквальном и образном смысле. Заметьте, что Павел говорит о чистых руках. Это подразумевает, что это руки, посвященные служению Богу. Друзья мои, вам не следует поднимать свои руки во время собраний, если эти руки не используются для служения Христу. Кроме того, если уж вы решились поднять к Богу свои руки, вы должны делать это без гнева и сомнения. Иными словами, всякий грех должен быть принесен Богу с должным покаянием. Вы не можете приступать к молитве с гневом в своем сердце или с озлобленным духом. Все ваши грехи должны быть принесены Небесному Отцу в смирении и сокрушении сердца, не оставляя места никаким сомнениям. В послании к евреям в 6 главе в 11 стихе мы читаем: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Когда мы приходим к Богу в молитве, мы должны делать это с верой. Мне кажется, что одна из причин, почему на наших молитвенных собраниях сегодня появляется так мало людей, состоит в том, что людям недостает веры. Они не верят, что Бог услышит и ответит на их молитвы. Я не хочу, чтобы мои слова прозвучали неподобающе или показались кому-то непочтительными, но иногда я думаю, что во время некоторых молитвенных собраний Господь попросту зевает, потому что эти собрания неимоверно скучные. Любые молитвы Богу на наших публичных церковных общениях должны произноситься теми людьми, которые принесли Богу покаяние в своих грехах, которые приходят без злобы и негативных эмоций в своем сердце и которые приходят к Богу в вере, веруя, что Бог услышит и ответит. Именно такие молитвы в состоянии сделать наши молитвенные общения такими, какими они должны быть. В 8 стихе Павел дает указания относительно того, как должны молиться мужчины. Но в следующих стихах он говорит о том, как следует молиться женщинам. Этот отрывок также касается вопроса о подобающей одежде для женщин и говорит об их месте в служении поместной церкви. В наши дни существуют две крайние позиции относительно того, какое место должны занимать женщины в деятельности поместной церкви. Интересно, что в качестве подтверждения своей точки зрения приверженцы обеих позиций используют тот самый отрывок Писания, к обсуждению которого мы с вами приступаем сейчас. Первая точка зрения допускает, чтобы женщины занимали видное и даже лидерское положение во всех публичных богослужениях в церкви. В таких общинах встречаются женщины-проповедницы, женщины-регенты и женщины-служительницы. Иными словами, согласно мнению представителей этой точки зрения, нет таких должностей и позиций в церкви, которые были бы закрыты для женщин. И в результате этого подхода женщины не только получают право занимать видные посты и должности в церковных общинах, но, как выясняется, даже начинают доминировать в церкви. На этот счет мне вспоминается один интересный случай. В молодости я нес служение в одном небольшом городке, и однажды в наш город приехала семья евангелистов. Эти люди установили свой небольшой шатер для собраний совсем недалеко от нашей церкви, поэтому мы с моим коллегой-пастором решили познакомиться с этой семьей.
К своему удивлению, мы выяснили, что в их служении жена занималась проповедями и евангелизацией, в то время как на мужа была возложена обязанность по обеспечению всех работ по подготовке к служениям. Муж должен был устанавливать шатер, расставлять скамейки и выполнять прочие важные работы, требовавшие недюжинной силы. Кроме того, он руководил пением. В таком разделении обязанностей не было ничего дурного. И я не хочу, чтобы мои слова прозвучали как критика. И хотя я лично не согласен с подобным распределением труда, я не буду осуждать вас, дорогие мои, если вам это нравится. Как бы то ни было, мы с моим коллегой постарались сделать все возможное, чтобы помочь этой семейной паре в их служении, потому что они проводили хорошие собрания, а жена действительно прекрасно проповедовала евангельскую весть. Это характерный пример того факта, что Бог действительно использует те церковные группы, в которых женщины занимают ведущие позиции. Однако я, откровенно говоря, думаю, что Бог использует и благословляет их успехом вопреки, а вовсе не благодаря тому, какую роль в этих служениях отводят женщинам. Другую крайнюю позицию в отношении вопроса о роли женщин в служении занимают те церкви, которые вообще отказывают женщинам в каком-либо месте в публичных служениях. В ходе публичного богослужения и даже во время пения вы никогда не услышите голоса женщины. Я имел возможность близко познакомиться с подобными общинами и даже некоторое время работал в одной из них. Поверьте мне, в таких церквях мужчины фактически вытесняют своих женщин на задний план. И я боюсь, что тем самым они теряют очень много талантов и даров. Я просто уверен, что женщины смогли бы внести чудесный вклад в работу и служение этих церквей, если бы им предоставили такую возможность. В этом мире есть множество удивительно одаренных и талантливых представительниц слабого пола, таланты которых нашли бы прекрасное выражение в церковной работе. Поэтому некоторые церкви теряют очень многое, когда отказываются использовать дары и талант своих женщин. Что же касается Бога, то Он может и будет использовать женщин в своей работе. Та путаница и неразбериха, которая существует относительно этого практически важного вопроса о месте женщин в церковной работе, возникла вследствие непонимания данного отрывка Писания, а также из-за неосведомленности относительно обычаев римского мира во времена Павла. Во-первых, нужно сразу же сказать, что на протяжении всей истории Бог использовал женщин. В Божьем Слове мы встречаем таких замечательных представительниц слабого пола, как Девора, царица Эсфирь, Руфь, а также многих других. В истории церкви мы тоже встречаем таких женщин, как Мэри Флетчер и Присцилла Гарни, которые сделали для Божьего дела очень много. Есть также множество других замечательных представительниц прекрасного пола, которых Бог использовал чудесным образом. Однако в римском мире ведущая роль женщин являлась неотъемлемой частью всех языческих религий, в которых женщины занимали видное положение. Поклонение Афродите в Коринфе было, по всей видимости, одним из наиболее безнравственных его проявлений, когда блуд и разврат были фактически превращены в религию. Тысячи девушек-весталок, которые совершали свое служение в храме Афродиты на вершине Акрополя в Коринфе, были, если называть вещи своими именами, самыми обычными блудницами. Их основным характерным отличием были распущенные волосы. И в этом кроется причина, почему Бог говорит, чтобы женщины в церкви покрывали свою голову.
Дело в том, что у людей не должно было возникать ни малейших ассоциаций с какими-то языческими религиями. Также и в Эфесе, где в то время трудился Тимофей, женщины занимали весьма видное положение в поклонении в храме Дианы. Во всех этих мистических религиях женщины выполняли функции жриц и служительниц. Вот почему, имея в виду именно эти языческие традиции, Павел подчеркивает в данном отрывке, что в служении христианских церквей нет места всему тому, что царило в языческих храмах. Так что, друзья мои, мы должны воспринимать этот отрывок, учитывая все эти факторы. Давайте теперь прочтем 9 и 10 стихи, где Павел говорит, каким должно быть поведение женщины в церкви. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не драгоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Заметьте, что апостол говорит, что женщины тоже должны молиться так же, как и мужчины. Вопрос вовсе не в том, должны ли женщины молиться. Здесь апостол просто говорит, как именно должны молиться женщины во время публичных богослужений. Основное внимание апостол обращает на внутреннюю красоту женщины, а не на какие-то внешние украшения, или, как я бы сказал, внешнюю красивость. Женщины могут и должны молиться в церкви, но при этом они не должны одеваться так, словно в их общении с Богом каким-то образом фигурирует их женская привлекательность. Я хотел бы заявить совершенно ясно, что я считаю, что любая женщина должна одеваться настолько красиво и привлекательно, насколько ей это удается. Нет ничего плохого в том, что женщина будет одеваться так, чтобы быть привлекательной для своего супруга, или, если она не замужем, для других представителей сильного пола. Я уже не раз произносил данную мысль в своих передачах и получил от своих слушателей немало самых разных откликов. Одна женщина не удержалась от эмоций в своем письме, написав: «Никогда не думала, что наступит день, когда я почувствую необходимость выразить вам свое категорическое несогласие. Обычно я с благодарностью принимаю и признаю все то, что вы говорите в ваших передачах. Но недавно, в своей лекции по книге притчи, вы коснулись весьма больной для меня темы. В своей передаче вы давали наставления молодым людям по поводу выбора спутницы жизни. И вы сказали, что в первую очередь юноша должен позаботиться, чтобы его избранница была христианкой. В этом я с вами вполне согласна. И все было бы замечательно, если бы затем вы не добавили, что, если возможно, пусть молодые люди выбирают себе симпатичных невест. Но не кажется ли вам, что это несколько несправедливо? Ведь на самом деле в мире встречается гораздо больше женщин, обладающих простой, заурядной внешностью, нежели тех, кого принято называть красавицами. Я лично очень рада, что мой муж не выбрал одну из красивых женщин. В противном случае я бы лишилась вот уже почти четверти века счастливой семейной жизни с ним». Не принимайте мои слова как выражение неудовольствия или гнева, потому что я не могу позволить себе проявлять гнев в адрес того, кто дал мне так много чудесных истин из Божьего Слова. Но я хочу, чтобы вы знали, я думаю, что вам следовало бы сказать что-то и нам, женщинам, которых Господь решил не благословлять физической красотой. Этой женщине, а также многим другим, я хотел бы сказать следующее. Вы никогда не задумывались, что когда ваш муж влюбился в вас, он считал вас самой красивой женщиной на свете? Да, это было так. Тут я могу сослаться на свой собственный опыт. Я никогда не забуду тот вечер, когда я встретился со своей будущей женой.
Это был замечательный летний вечер, и мы с ней были приглашены в дом наших общих знакомых. Откровенно говоря, эти общие знакомые всеми силами старались свести нас вместе, за что я теперь искренне благодарен им. Но тогда мне не хотелось идти на этот обед, потому что в тот вечер у меня была запланирована другая встреча, а моя будущая жена тоже не хотела идти туда, потому что у нее было намечено свидание с другим молодым человеком. Но я уже никогда не забуду тот вечер, когда я увидел ее темные волосы и карие глаза. Тогда, в свете свечей, я посмотрел на нее и сразу же почувствовал, что влюбился. Во время нашего второго свидания я сделал ей предложение. И единственная причина, почему я не сделал это на первом же свидании, состоит в том, что мне не хотелось, чтобы это выглядело как неразумная спешка. Моя жена, не скрывая, говорит, что ей никогда не удалось бы выиграть конкурс красоты. Но я уверяю вас, друзья мои, что тогда она была поистине прекрасна. И сейчас я хочу обратиться к моим слушательницам. Дорогие мои, у меня есть полная уверенность в том, что ваши мужья также считали вас самыми красивыми и самыми привлекательными. И нет ничего плохого в том, что вы одевались так, чтобы быть привлекательными для них. Но когда вы приступаете к Богу в своих молитвах, вам не нужны никакие внешние украшения. Вам нужна внутренняя красота. Когда женщина собирается петь в церкви, выступать перед собранием или принимать какое-то участие в церковном служении, она должна помнить, что ее привлекательность ни в коем случае не должна быть основана на ее особых женских чарах, действующих на представителей противоположного пола. Женщина должна стремиться угодить Богу, но никоим образом ей не удастся угодить или понравиться ему только на основании своей женской красоты. Подобный подход был свойственен языческим религиям римского мира, и Павел подчеркивает, что он не должен становиться частью публичных богослужений в христианских церквях. Теперь прочтем 11 и 12 стихи, где Павел продолжает наставление о поведении женщины во время служения в церкви. «Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Нужно понять, дорогие друзья, что эти стихи относятся лишь к изучению и преподаванию доктрины. Имейте в виду, что во времена апостола Павла женщины возглавляли мистические религии, в которых были широко распространены настоящие оргии, полные разврата и непотребства. Павел предостерегает женщин против публичных выступлений в церкви, подразумевая при этом использование чисто женских чар. Прочтем стихи с 13 по 15. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Именно греховный поступок Евы однажды ввел грех в этот мир. И сегодня, когда женщина рождает ребенка, она каждый раз приводит в мир грешника. Это все, что она может принести в наш мир. Но мы должны помнить, что женщина по имени Мария принесла в этот мир Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Так как же спасаются женщины, спросим мы? Деторождением, друзья мои, потому что именно Мария принесла в мир Спасителя. Так что никогда не говорите, что именно женщины принесли грех в этот мир, если вы не готовы сразу же добавить, что женщины также принесли в этот мир и Спасителя. Друзья мои, в том факте, что в нашем мире появился Спаситель, нет никакой заслуги мужской половины человечества. Это сделали женщины.
Однако, несмотря на все вышесказанное, каждая женщина спасается верой, точно так же, как спасается верой каждый мужчина. И женщины должны возрастать в любви и святости в точности так же, как и любой мужчина. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.